0: Мы эту, жди, конечно, тарну спали, Барка. Да, бля.
1: Horaz 88.6. Fresh. Neue Musik im Programm.